Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Реклама. Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: D-News. D-News. На DFM.
2: Всем привет, это Алена Полякова. Железная мелочь пошла в дело, семейные каникулы сменили адрес, а Мексика замесила авокадо на рекордную массу. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Жители Смоленской области сдали почти 8 тонн монет во время монетной недели. За две недели акции удалось обменять более 1,5 миллиона монет на общую сумму 6 миллионов 600 тысяч рублей. Чаще всего в ход шли рублевые монеты. Их принесли в количестве более 600 тысяч штук. А вот 5-копеечных нашлось всего чуть больше 1000. В Банке России, кстати, напомнили, разменивать мелочь можно не только по акции, но и в обычные дни. Просто платите монетами в магазинах. Российские туристы с детьми чаще всего выбирают для летнего отдыха Краснодарский край, на который приходится почти 40% всех семейных бронирований. Также в топе оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым и Подмосковье. А главным сюрпризом стала Липецкая область. Спрос на отдых с детьми там вырос почти в 3,5 раза. В Мексике установили мировой рекорд. Приготовили миску гуакамоле весом 6 тонн. Тысячи местных фермеров управились всего за 2,5 часа на фестивале авокадо. Организаторы подчеркнули, что это достижение – символ единства и труда тысяч семей, чья жизнь зависит от выращивания авокадо. Рекорд, кстати, официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса. На этом все, а дальше музыка на DFM.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Реклама. Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия-Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплати.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, /2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.
5: Yes.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора Штайнгот в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка Штайнгот. Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. ВИН-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
4: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Эбон.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Theophilus London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Биби Рекса и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Первое правило Haveil F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haveil F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haveil F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haveil сети на сайте haveil.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
4: Вода есть, воды нет, вода есть, воды нет, вода есть, воды нет.
5: Ты о чем?
4: Вода горячая, то есть, то нет.
6: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-смоленск.ру.
4: Вода есть, вода есть, горячая вода есть.
7: «Атлантик Компани» – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
8: Компания «Спецстрой 67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой 67» или по телефону 69 99 79.
9: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
10: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
12: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд». Мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
13: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: Не

0: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
4: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: В бетон, спецстрой, бетон, бери 3301, 33, звони.
7: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370, на сайте monnet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Монсеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
6: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
7: Смоленская керамика на века.
8: Только не работа.
9: Все, не отвечаем.
8: Вот так гораздо лучше.
10: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
11: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
13: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Думаешь, бильярд – это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
15: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
3: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
7: Претензию направляли?
6: Я не юрист. Куда обращаться?
7: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
8: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ.
11: Radio DFM. DFM.
0: Radio DFM. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте havei.ru. 12+.
3: В ленте свежесть в каждой покупке.
4: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.

0: Supreme.
1: Потому и не кусают.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: 68 67 77.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
2: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 Laser Acupulse Luminous в медицинском центре «Надежда» Наурицкого, 15Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности.

0: Есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370 на сайте monnet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Мансеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
2: Печи и камины в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.

0: 85-95.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Куда поместится лето? Новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Right now.
6: А теперь тусовка.
11: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус. Светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону. 567075. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
5: Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Пожарное и газовое оборудование. Промышленные и бытовые насосы. Счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 350909.
6: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» — мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
0: Телефон рекламной службы радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Swellberries. Покупки для бизнеса.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
1: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: скидкой.
1: Потому и не кусают.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: И тогда заберет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
3: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето – это движение. А «Движение» — это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3x3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
6: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века. В бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони.
8: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автомобили. Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
1: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370, на сайте monet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Монсеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
4: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
5: Претензию направляли?
4: Я не юрист. Куда обращаться?
5: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
6: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
9: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
10: Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: News на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Железная мелочь пошла в дело, семейные каникулы сменили адрес, а Мексика замесила авокадо на рекордную массу. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Жители Смоленской области сдали почти 8 тонн монет во время монетной недели. За две недели акции удалось обменять более 1,5 миллиона монет на общую сумму 6 600 000 рублей. Чаще всего в ход шли рублевые монеты. Их принесли в количестве более 600 тысяч штук. А вот 5-копеечных нашлось всего чуть больше 1000. В Банке России, кстати, напомнили, разменивать мелочь можно не только по акции, но и в обычные дни. Просто платите монетами в магазинах. Российские туристы с детьми чаще всего выбирают для летнего отдыха Краснодарский край, на который приходится почти 40% всех семейных бронирований. Также в топе оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым и Подмосковье. А главным сюрпризом стала Липецкая область. Спрос на отдых с детьми там вырос почти в 3,5 раза. В Мексике установили мировой рекорд. Приготовили миску гуакамоле весом 6 тонн. Тысячи местных фермеров управились всего за 2,5 часа на фестивале авокадо. Организаторы подчеркнули, что это достижение – символ единства и труда тысяч семей, чья жизнь зависит от выращивания авокадо. Рекорд, кстати, официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. ВИН-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
4: Это Оранж, натяжные потолки.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда», Наурицкого, 15Б. 62-39-39.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Российское насосное оборудование «Джиликс» в сети магазинов «Дункан». Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных аналогов, цене. Насосы «Джиликс» в сети магазинов «Дункан» и на сайте «Дункан Смоленск». «Джиликс качает».
11: ООО «Дункан», город Смоленск, ОГРН 110-673-235-20.
12: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Райский дом.
1: Потому и не кусают.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: В ленте свежесть в каждой покупке.
7: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
8: Ленту!

0: параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: В бетон, спецстрой, бетон, бери 3-3-0-1-3-3, звони.
5: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
6: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
7: Не кусай!

0: проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север» — рекламное агентство.
1: Лето — это движение. А движение — это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север» — рекламное агентство.
2: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
11: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандий, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
14: Всем привет, это Алена Полякова. Железная мелочь пошла в дело, семейные каникулы сменили адрес, а Мексика замесила авокадо на рекордную массу. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А.

0: Жители Смоленской области сдали почти 8 тонн монет во время монетной недели. За 2 недели акции удалось обменять более 1,5 миллиона монет на общую сумму 6 600 000 рублей. Чаще всего в ход шли рублевые монеты. Их принесли в количестве более 600 тысяч штук. А вот 5-копеечных нашлось всего чуть больше 1000. В Банке России, кстати, напомнили, разменивать мелочь можно не только по акции, но и в обычные дни. Просто платите монетами в магазинах. Российские туристы с детьми чаще всего выбирают для летнего отдыха Краснодарский край, на который приходится почти 40% всех семейных бронирований. Также в топе оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым и Подмосковье. А главным сюрпризом стала Липецкая область. Спрос на отдых с детьми там вырос почти в 3,5 раза. В Мексике установили мировой рекорд. Приготовили миску гуакамоле весом 6 тонн. Тысячи местных фермеров управились всего за 2,5 часа на фестивале авокадо. Организаторы подчеркнули, что это достижение – символ единства и труда тысяч семей, чья жизнь зависит от выращивания авокадо. Рекорд, кстати, официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса. На этом все, а дальше музыка на DFM.
1: DNews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Это «Оранж», натяжные потолки.
5: Лето – это движение. А «Движение» — это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3x3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
6: Бариатрические операции в клинике «Надежда на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
1: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
2: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта» Смоленск. Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
3: Так хочется,

0: Где моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: солнечная погода. Это уже, мне кажется, достаточно для того, чтобы настроение было на высоте. Ну а с нашей музыкой оно точно так и будет. Всем огромный привет, друзья. Это DFM Top 30. Мы здесь сегодня подводим итоги. В ближайшие 2 часа послушаем все главные треки этой недели и расставим их, ну, конечно, по своим местам. Давайте начинать. Let's go. Стартуем, как обычно, с напоминания о том, что же было на прошлой неделе, кто там забрался на вершину.
1: Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели.

Лидером стала работа New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless. Вот такая у нас была тройка лучших на прошлой неделе. Как она изменится в этот раз, конечно, мы узнаем ближе к финалу. Ну а сейчас узнаем, кто в этот раз нас покидает. И вылетает из чарта.

0: Beautiful Places, это Тиесто и Бриэн Грейс, работа, которая недавно к нам попала в чарт, а сегодня сразу на 7 позиций спускается вниз. Видимо, как-то не задалось сначала, что ж, посмотрим, может быть, впереди все будет и работа сможет подняться повыше. А пока послушаем трек под названием «Давай не ждать», это Мария Краймбрери.
1: 28 место.

не ждать. Это Мари Краймбрери, девушка, которая также недавно с нами и тоже на 7 позиций вниз спускается. Сегодня большие перемены в чарте. Кто смог их обойти, это мы будем попозже выяснять. А сейчас послушаем первый на сегодня потенциал. Это Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта.

0: и Дэвид Гетта, работа под названием Sad Girls. Ну что ж, вот такой у нас потенциал, и я думаю, действительно шансы есть, учитывая, кто это, сама Биби Рекса, а также Дэвид Гетта, ребята, ну, которые точно знают, как занимать места получше. Пожелаем им удачи, а сами двигаемся дальше.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов.
10: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
1: DFM Top 30.
11: DFM Top 30. DFM.
0: Это DFM Top 30. Мы недавно начали подводить итоги. Здорово, что вы с нами. Слушаем работу от BTS. Swim.
1: 27 место.
12: Number 27.

0: они у нас никуда не сдвинулись за последние 7 дней. Вау, такое тоже бывает. Ну что ж, видимо, копят силы. Далее у нас, кстати, новинка этой недели. Это Шаде, Баиндия, XCHO и Мод.
1: 25 место. 25.

Тукразон, это The Warning, а также Pnau. Они у нас набирают лишь одну позицию, учитывая, что это новинка. Это не самый хороший результат. Но, тем не менее, давайте послушаем еще и другую работу от Pnau, которая некоторое время назад выходила. Она называется Crush.

0: Rush, это Панао и Милезен. Вот такая у нас работа прозвучала. Это, кстати, вне зачета. Просто хотелось еще одним классным треком с вами поделиться. Ну а мы с вами готовы двигаться дальше. Не переключайтесь.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ох, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без...

0: ты недорого. Есть идея?
1: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
2: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
4: Покупайте тандыры в смоленской керамике. Смоленская керамика
5: на века. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева, 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. ВИН-код. Просто скажи «ВИН», и мы найдем все.
9: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56-70-75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лучшие треки недели. Best tracks of the week. Радио DFM.
1: DFM Top 30 набирает обороты. Мы с вами приближаемся уже к следующей десятке. Ну а сейчас слушаем работу под названием «На малиновой луне». Это Майя Мишель.
0: 23 место.
2: Number 23.

0: Vertigo, это Avalon Rockston. Они у нас теряют две позиции. Тоже работа, которая недавно с нами, но сегодня как-то не задалось, не получилось повыше подняться. У следующей работы результат получше. Плюс 3. Это I Can't Wait, Bob Sinclair и Kaiser.
1: 21 место.

can't wait. Это Боб Синклер и Кайза. Чего-то не хотят ждать, да и вы, друзья, не ждите. Лето только начинается, но эмоции уже нужно получать, я считаю, вовсю. Кстати, мы с вами уже целую десятку классных

0: Обновленный Хавейл F7 от 2 999 тысяч рублей.
1: 14,6 дюймовый мультимедиа, доступно для публикации «Время утехна плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: DFM Top 30.
12: DFM Top 30.
13: Это DFM Top 30. Друзья, мы с вами уже целую десятку классных треков послушали. Самое время напомнить, кого мы оставили позади, и продолжим подводить итоги.
11: 30 место.
14: Number 30.
13: Don Diablo, Fits and the Tantrums. Radio Baby.
11: Девятое место.
13: Тиеста и Бриана Грейс. Beautiful Places.
11: Двадцать восьмое место.
13: Давай не ждать. Мари Краймбрери.
11: Двадцать седьмое место.
13: BTS Swim.

0: 21 место.
1: Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Здесь у нас трек под названием «Проще». Это «Елка».

0: XF Race и Луиза Сонза, Not You, не ты. И, видимо, работа именно про эту работу. Not You, подниматься повыше. Работа сразу 7 позиций теряет. Кстати, уже третий трек теряет сразу 7 строчек, 3x семерка. Казалось бы, удача, но, опять же, не для этой работы. Далее у нас трек под названием Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
1: 18 место.

Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings. Трек, который набирает лишь одну строчку и как-то очень медленно продвигается все выше. Но, тем не менее, делает это последовательно, а это уже заслуживает похвалы. Далее у нас еще один потенциал, который называется Remember Us. Это Фрэнк Уокер и...

0: хотелось бы. Но будем надеяться, никто в эту субботу памяти не потерял после бурной пятницы. Друзья, кстати, у нас, если вы вдруг забыли, идет Digital Top 30. Слушаем лучшие работы этой недели и продолжим этим заниматься и дальше. Будьте с нами.
1: Реклама. Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: А, это мое место!
3: Мы точно все взяли?
4: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Уверен в оборудовании, уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые насосы, счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 350909.
6: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Нужен песок? Гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
10: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
11: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Террасная доска в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
14: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
15: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
16: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
17: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
16: Автостар.
18: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.

0: службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Диюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Железная мелочь пошла в дело, семейные каникулы сменили адрес, а Мексика замесила авокадо на рекордную массу. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Жители Смоленской области сдали почти 8 тонн монет во время монетной недели. За две недели акции удалось обменять более 1,5 миллиона монет на общую сумму 6 600 000 рублей. Чаще всего в ход шли рублевые монеты. Их принесли в количестве более 600 тысяч штук. А вот 5-копеечных нашлось всего чуть больше 1000. В Банке России, кстати, напомнили, разменивать мелочь можно не только по акции, но и в обычные дни. Просто платите монетами в магазинах. Российские туристы с детьми чаще всего выбирают для летнего отдыха Краснодарский край, на который приходится почти 40% всех семейных бронирований. Также в топе оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым и Подмосковье. А главным сюрпризом стала Липецкая область. Спрос на отдых с детьми там вырос почти в 3,5 раза. В Мексике установили мировой рекорд. Приготовили миску гуакамоле весом 6 тонн. Тысячи местных фермеров управились всего за 2,5 часа на фестивале авокадо. Организаторы подчеркнули, что это достижение – символ единства и труда тысяч семей, чья жизнь зависит от выращивания авокадо. Рекорд, кстати, официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Молчу, это Holy Flame, просто немножко отвлеклись от чарта, чтобы вернуться в него уже в ближайшем будущем. Кстати, мы уже первую половину лучшего списка послушали, впереди вторая, и там треки еще горячее. Будьте с нами.
1: Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП 30. ДФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: Это DFM Top 30, друзья. Мы уже во вторую половину перешли, а это означает, что впереди треки еще более конкурентно способные. Забрались они повыше. Кто же там оказался, будем выяснять вместе. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Слушаем трек под названием «Феникс». Это Marshmello и Почек of the Man.
0: 15 место. Number 15.

0: Me, это Loco Khaled, которые сегодня набирают лишь одну строчку, что-то сегодня пока. Многие теряют сразу много, а вот набирают как-то уж слишком медленно. Кстати, далее работа, которая также набирает, но также плюс 3. Тик-тик-так, это Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
1: 13 место. Number 13.

Тик-Тик-Так. Это Никита Райс, Рома Абсент и Эрис. У них плюс 3 позиции. За эту неделю с таким знакомым мотивом они продолжают идти в гору. Далее, кстати, еще один потенциал, который называется Girl. Это Jonas Blue.

0: Blue. Давненько не слышали новых треков, и классно, что у них получилось к нам залететь в виде потенциала. Возможно, получится забраться уже и в чарт. Ну что ж, выясним это в следующий раз. Ну а мы с вами подводим итоги. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: DFM Top 30.
5: DFM Top 30.
0: Это DFM Top 30. Приближаемся к десятке лучших треков этой недели. Слушаем работу под названием Love You Fly. Это Loud Luxury и Эмили Робертс.
1: 12 место.
6: Number 12.

Duty, а также Sony Fadera. Кстати, они сегодня теряют 3 позиции, но они бывали уже на вершине, так что в целом могут себе позволить. Давайте другую работу послушаем от Sony Fadera и Crystal, называется «My Lovin'».

0: Привет, Соня, подарок Crystal, работа под названием My Lovin. Просто немножко отвлеклись от списка, заняли еще одну классную работу. Далее продолжаем подводить итоги, только впереди у нас уже следующая десятка. Первая десятка этой недели. Кто же там окажется, конечно, будем выяснять, но перед этим напомним, кого оставили в предыдущей.
1: 20 место.
0: Number 20. Проще. Ёлка.
2: Может,
1: девятнадцатое место.
0: Not You, Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза.
1: Восемнадцатое место.
0: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
1: Семнадцатое место.
3: Number 17.
0: This Feeling, Fast Boy.
1: Шестнадцатое место.
3: Number 16.
0: Тану, Олифлейм.
1: Пятнадцатое место.

0: 14 место.
1: Алок и Калет. Dive into me.
0: Тринадцатое место.
1: Тик-тик-так. Никита Райс, Рома

0: 11 место.
1: Number 11.
2: Think About Us, Sony Padera и D.O.D.
0: 10 место.
1: Number 10.
2: Ну а здесь у нас трек под названием Where is my husband? Это Рэй и Дэвид Гетта, а также Hypeton.

0: Hey, David Guetta и Hypaton, работа по названию Where is my husband, которая была на вершине, ну, чуть ли не больше всех. Другой трек повторил результат. Что ж, отлично, но сегодня теряет трек и, возможно, даже вылетит из первой десятки. Кто знает, что будет в следующий раз, нам еще и с этим нужно разобраться. Оставайтесь, мы скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Винни, Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
3: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
2: Точно, какой же ты умный, Винни.
4: Металлобаза на Кашена 15Б.
5: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейдавто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейдавто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
8: Претензию направляли?
7: Я не юрист. Куда обращаться?
8: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Термопанели в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика на века.
13: Бетон, спецстрой, бетон, бери 3-3-0-1-3-3, звони.
14: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
15: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Все ближе и ближе мы к первой строчке DFM Top 30. Уже скоро будем слушать вершину, ну а пока продолжаем. One Republic, Give Me Something.
0: Девятое место. Number 9.

Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile. Кстати, у них так и не получилось забраться на первое место, но сегодня они сразу 5 строчек набирают, что очень даже неплохо. Далее, кстати, работа, которая во многом повторяет название этой. Don't Lose Your Head. Это Сиеста и Оливия Себастьянелли.

0: Себастьянеллы, работа под названием Don't Lose Your Head. Сегодня потенциал. Сегодня много, кстати, новых потенциалов, которые мы до сих пор не слышали. К слову, напомню, у нас здесь звучат работы, которые больше всего имеют шанс показаться в нашем списке. За новинками заходите к нам на сайт dfm.ru, там вы все найдете в разделе New Track. Что ж, ну а мы продолжаем подводить итоги. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: всем параметрам.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм». Прием в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: DFM Top 30.
9: DFM Top 30.
10: Тройка лучших уже не за горами. Это DFM Top 30. Слушаем работу под названием Graceland. Это Yearbooks.
11: Седьмое место.
12: Number 7.

это Эбон, которые сегодня вылетают из строки лучших, сразу на 3 позиции спускаются вниз. Что ж, вот это потеря. Но учитывая, что дважды были на вершине, не так уж и обидно. Продолжаем мы финалем на сегодня потенциалом. Memories — это Wise и SK.

Memories, это Vice и Eski. Они у нас сегодня в потенциалах. Это финальный на сегодня. Впереди у нас только лучшие работы, причем скоро уже самые лучшие. Слушаем трек под названием New Religion. Это Bebe Rexha, да, и Faithless. Они сегодня спускаются с первого места сразу вот сюда.

0: Offenbach, еще один трек, который трижды был на вершине и сегодня никуда не спускается. Видимо, ждут они, пока там в тройке лидеров немножко ослабнет конкуренция и снова туда ворвутся. Пожелаем удачи. Кстати, мы к тройке лучших перейдем уже скоро. Только напомним, кто еще попал в десятку.
1: Десятое место. Number 10.

0: Девятое место.
1: One Republic, Give Me Something.
0: Восьмое место.
1: Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomel.
0: Седьмое место.
1: Graceland, Yearbooks.
0: Шестое место.
1: Hollow, Ebon.
0: Пятое место.
1: Биби Рекса и Faithless, New Religion.
0: Четвертое место.
1: Miles Away, Offenbach. И это те самые работы, которые тоже попали в десятку лучших. Правда, в тройку вам залететь не получилось. А вот у кого удалось, узнаем через пару мгновений.
0: Реклама.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку

0: до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit, дворец спорта Юбилейный, цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
1: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Bastiondor.ru.
3: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
4: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
12: В бетон, спецстрой, бетон, бери 3-3-0-1-3-3, звони.
13: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Это «Оранж», натяжные потоки.
2: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Hopeless London остались при своем. Все так же второе место им достается. Ну а кто занял первое, скоро расскажем. Только перед этим я попрощаюсь и пожелаю всем самых классных выходных. Меня зовут Женя Кротов, услышимся. Ну а первая строчка в этот раз достается... Body Talk. Али Фабан и Рене Миллер занимают лидерское место.
1: Первое место.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68-го размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: Автостар.
5: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленные летние веранды, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
6: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
7: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
8: Своя методика, своя идеология.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22 10 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: Реклама.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены.

0: высокие скорости. Техподдержка 7 дней в неделю. Ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370 на сайте manne.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Мансеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
1: Российское насосное оборудование «Джиликс» в сети магазинов «Дунка». Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных аналогов, цене. Насосы «Джиликс» в сети магазинов «Дункан» и на сайте «Дункан Смоленск». «Джиликс» качает.
2: ООО «Дункан», город Смоленск. ОГРН 110-673-235-20.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
4: Только не работа.
5: Все, не отвечаем.
4: Вот так гораздо лучше.
6: Сели в Префейс, значит, отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Джили Префейс. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
7: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате СО2 Лазер Акупульс Люминас в медицинском центре «Надежда» на Урицкого, 15. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3x3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
6: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
10: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Вин-код. Запчасти для всех иномарок. Вин-код. Оригиналы и проверенные аналоги. Вин-код. Даже для китайских авто. Вин-код. Ждем на Петра Алексеева, 3Б. Вин-код. Звони 69-99-92. Вин-код. Просто скажи «Вин», и мы найдем все.
4: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б, телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
3: Смоленская керамика на века.
4: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейдавто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейдавто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
5: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт,

0: обслуживания и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370 на сайте mannet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Мансеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
1: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
2: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашина 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Нужен песок? Гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
7: ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Железная мелочь пошла в дело, семейные каникулы сменили адрес, а Мексика замесила авокадо на рекордную массу. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска Ньюс – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 5670. 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. Жители Смоленской области сдали почти 8 тонн монет во время монетной недели. За две недели акции удалось обменять более 1,5 миллиона монет на общую сумму 6 600 000 рублей. Чаще всего в ход шли рублевые монеты. Их принесли в количестве более 600 тысяч штук. А вот 5-копеечных нашлось всего чуть больше 1000. В Банке России, кстати, напомнили, разменивать мелочь можно не только по акции, но и в обычные дни. Просто платите монетами в магазинах. Российские туристы с детьми чаще всего выбирают для летнего отдыха Краснодарский край, на который приходится почти 40% всех семейных бронирований. Также в топе оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым и Подмосковье. А главным сюрпризом стала Липецкая область. Спрос на отдых с детьми там вырос почти в 3,5 раза. В Мексике установили мировой рекорд. Приготовили миску гуакамоле весом 6 тонн. Тысячи местных фермеров управились всего за 2,5 часа на фестивале авокадо. Организаторы подчеркнули, что это достижение – символ единства и труда тысяч семей, чья жизнь зависит от выращивания авокадо. Рекорд, кстати, официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: DNews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вода есть? Воды нет. Вода есть? Воды нет. Вода есть? Воды нет.
7: Ты о чем?
6: Вода горячая. То есть, то нет.
8: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-дефис-смоленск.ру.
6: Вода есть, горячая вода есть.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Думаешь, бильярд — это просто

0: бить шары – это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых три месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370, на сайте monet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Монсеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
7: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
4: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он. Мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5 40 44 19. Бастиондор.ру.
6: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely The Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
5: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370370, на сайте monet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Монсеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
1: Проект «Фасад». Сада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
4: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
5: Претензию направляли?
4: Я не юрист. Куда обращаться?
5: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
6: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Пожарное и газовое оборудование. Промышленные и бытовые насосы. Счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 350909.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.

0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
2: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Железная мелочь пошла в дело, семейные каникулы сменили адрес, а Мексика замесила авокадо на рекордную массу. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Жители Смоленской области сдали почти 8 тонн монет во время монетной недели. За две недели акции удалось обменять более 1,5 миллиона монет на общую сумму 6 600 000 рублей. Чаще всего в ход шли рублевые монеты. Их принесли в количестве более 600 тысяч штук. А вот 5-копеечных нашлось всего чуть больше 1000. В Банке России, кстати, напомнили, разменивать мелочь можно не только по акции, но и в обычные дни. Просто платите монетами в магазинах. Российские туристы с детьми чаще всего выбирают для летнего отдыха Краснодарский край, на который приходится почти 40% всех семейных бронирований. Также в топе оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым и Подмосковье. А главным сюрпризом стала Липецкая область. Спрос на отдых с детьми там вырос почти в 3,5 раза. В Мексике установили мировой рекорд. Приготовили миску гуакамоле весом 6 тонн. Тысячи местных фермеров управились всего за 2,5 часа на фестивале авокадо. Организаторы подчеркнули, что это достижение – символ единства и труда тысяч семей, чья жизнь зависит от выращивания авокадо. Рекорд, кстати, официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68-го размера. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на колхозной площади Кашена 8 каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
6: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Печь инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ.

0: Реклама. Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
1: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26 87 68.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
2: Смоленская керамика на века.
3: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
4: Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370-370, на сайте monet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Монсеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
5: Лето. Это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
6: Мы точно все взяли?
7: Ваковонга!

0: еще и место осталось. Джилия Каванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается южный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех. Но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
3: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
4: Смоленская керамика на века.
5: Лето – это движение. А «Движение» — это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
6: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» – проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.
3: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.